В прошлом все это точно не закончилось бы ничем хорошим. Жизнь это не пленка, ее не отмотать назад, чтобы сказать то, что тогда я не сказал. И быстрее звезд подали листья на землю, и я делился своей болью с одинокой тенью. Я надеялся и ждал, я искренне верил в то, что мне небом отмерено. Вместе с тобой разделим мы, и это словно песня на стихи Есенина. Все по-простому, наивность в объяснении. Я тебе читаю их, теряясь и краснея, но не выкинешь из песни, но сорванный голос, я почти погиб. Последнее слово, мои разбитые мечты, любовь без памяти, вселенная, кинолента, мой выпускной и наш.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: за баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Будущим водителям стоит учесть, что с 12 мая в России вводятся новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Изменения коснутся сроков, в течение которых можно сдавать экзамены после автошколы, а также будут введены дополнительные запреты на использование электронных устройств во время тестирования. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с 12 мая для тех, кто закончил автошколу, вводятся новые правила по сдаче экзаменов на права. Теперь, после того, как вы успешно сдаете теорию, вам дадут не более 60 дней, чтобы записаться на практический экзамен по вождению. Раньше на это отводилось полгода или 180 дней. А если за эти полгода вы так и не сдадите практику, то придется снова идти сдавать теорию. Еще одно важное изменение касается тех, кто попытается схитрить. Если на экзамене у вас найдут телефон, диктофон, камеру, либо другие какие-то, ну скажем так, помощники, то экзамен тут же для вас закончится. Результаты, разумеется, будут аннулированы. Раньше после такого можно было почти сразу записаться на новый экзамен, но теперь, если вас поймают на списывание, следующая попытка будет, возможно, не ранее, чем через год. Эксперты считают, что это правильно, так как люди будут лучше готовиться сами, а не надеяться на гаджеты. Кстати, теперь в классах, где сдают теорию, будут ставить камеры и микрофоны. Это сделано для того, чтобы все было, ну скажем так, честно. Во-первых, экзаменаторы смогут быстрее заметить, если кто-то пытается списать. Во-вторых, если вы считаете, что вас несправедливо, ну скажем так, завалили, то у вас будет доказательство. Та самая запись, которая будет вестись во время экзамена. То же самое касается и сокращения срока пересдачи практики. Полгода это, конечно, многовато, а за это время можно вообще забыть, как водить. Так что теперь 60 дней это как раз то, что необходимо для того, чтобы не растерять навыки, а возможно даже и еще потренироваться.
0: Автомобильные факты.
1: Внедрение ряда нововведений, касающихся проведения экзаменов на право управления транспортным средством, запланировано на 1 марта следующего года. Основные изменения коснутся порядка предоставления медицинских документов кандидатами в водители. В соответствии с поправками к закону о безопасности дорожного движения, медицинские заключения, наличие или отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством будут формироваться теперь в электронном виде медицинскими организациями и вноситься в единый федеральный реестр. Взаимодействие между МВД и Минздравом по данному вопросу будет осуществляться посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Следовательно, кандидаты будут освобождены от необходимости предъявления бумажных медицинских справок при наличии их электронных аналогов в едином государственном реестре. Добавлю, что с 1 марта следующего года вводится обязательное оснащение экзаменационных посещений системами аудио- и видеорегистрации, обеспечивающими фиксацию теоретического экзамена в реальном времени и, разумеется, с сохранением всех данных с охватом рабочих мест экзаменатора и кандидатов. Но об этом я уже чуть-чуть ранее рассказывал. С одной стороны, согласно той печальной статистике, о которой я уже просто устал кричать вам каждый раз, я, конечно же, поддерживаю данные нововведения, потому что, как мне кажется, кандидатов в водители необходимо готовить тщательнее. Слово «жестче» намеренно не употребляю, хотя хочется именно этого. Вполне логично, конечно, напрашивается еще и об изменении уровней ответственности за различные правонарушения, которые действительно могли бы стать заградительной мерой для каждого потенциально нарушающего правил дорожного движения водителя, чтобы, как говорится, неповадно было и самому, и остальным. Но это все лирика. Факты я только что до вас довел. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радиопортал.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
4: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины «Никав комплекс». Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-980-343-0004. 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
5: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
6: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Доброе-доброе утро, любимый город, просыпайся.
1: Доброе утро, дорогие друзья, доброе утро, Нововоронеж. Огромный привет всем, кстати, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. Ну что, пятница, ура, ура, ура,
0: ура, ура.
1: У меня какое-то вот секундное сомнение какое-то поселилось, и я подумал, а вдруг не пятница?
0: А вдруг не пятница?
1: Смотрю, а написано пятница на мониторе.
0: А я вот сейчас слушала там в эфире, там нас слушают на БАМе у фонтана. Думаю, надо сказать, что ведь не только там слушают. И ты сказал, все точно, не убавить, не прибавить. И слушают нас еще в других регионах.
1: И в других районах города Нововоронежа.
0: В других районах города Нововоронежа,
1: преимущественно,
0: да?
1: На Южном шоссе.
0: Надо, знаешь, такую карту с геолокациями, когда вот есть люди, где я побывал или где нас слушают, и точками отмечать.
1: Радиопортал, нас слышат все, друзья. Всем позитива и бодрого завершения трудовой недели.

0: Восьмой день третьего весеннего месяца на календаре, друзья, он же пятница.
1: Да, это самое-самое главное, что мы должны сегодня помнить, что это пятница, и нужно ее хорошо провести, чтобы плавно так уйти в выходные и не вспоминать, что осталось у вас на работе недоделанное. Ребята, сегодня завершаем все.
0: Три дня праздников, отдыхаем, день Великой Победы, друзья. Это утреннее шоу «Разбудильник». Будут приветы, будут поздравления, и, конечно же, будет интересный, вкусный розыгрыш. Продолжим сразу после торгово-двигательной.
2: Реклама на радиопортал.
3: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
4: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8-900-947-8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
5: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
6: Привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
7: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
8: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: А встречать нужно утро только позитивно, только с улыбкой и с хорошим весенним настроением.
1: Совершенно верно. И с таким прекрасным настроением, как всегда, прилетает привет от огнедышащего Тапка. Привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю замечательной пятницы. Сергей нам написал, повторюсь. Доброе утро, Нововоронеж. Доброе утро, УПТК. Сергей, ну поясните, пожалуйста. Я не буду эфир озвучивать. Ну что такое мя?
0: Ну тут смотри, тут прямо вот так с душой написано. Мя! Ну, надеюсь, вот так.
1: Сергей, да, уточните, кто более верную интонацию? Как читать, мы будем знать.
0: Вот нам и Катя пишет. Доброе утро, Алексей и Лана. Мяу! У нас кошечки и коты сегодня.
1: Кошечки и коты. Слушай, у меня позавчера под окнами коты дрались. 2 часа ночи я проснулась от этого. Это был жесточайший бой.
0: Так, ты ставила ставки?
1: Я ставила ставки. Я просмотрела 2 раунда. На 3-м один рыжий свалил. Но они кидали друг друга. И об забор. Ну, это вообще... И был крик. Они просто сначала, знаешь, у них как перед боем есть там пощечины или там глазами посмотрели друг на друга злыми, порычали. И эти накричались. Вдоволь накричались, набили друг друга лица лапками, и один сбежал с 3-го раунда. Да.
0: Вот это да. Ну, вот что бывает с людьми, когда разлука с мужем. Муж куда-то уехал в командировку или к родственникам, она одна, заняться нечем. А что? И она смотрит...
1: В 2 часа ночи.
0: Кошачий бокс, пожалуйста.
1: Кошачий бокс, да.
0: Ну, почему бы и нет? Классно. Все, пока с сообщениями.
1: Есть сообщение. Надежда написала. Доброе утро, любимый портал. Передайте привет дочери Злате и ее подруге Свете. Хорошего дня им. И вам, Надежда, тоже хорошего дня.
0: Злата, Света, привет вам и отличного настроения. Партнер разбудильника сегодня — павильон Чебурекми. Друзья, любителям вкусно покушать посвящается следующая информация. Ваш любимый павильон Чебурекми, тот самый, на рынке напротив Победы 3, радует всех отличным предложением. 2 вида пиццы. Пицца карбонара и пицца с белыми грибами и сыром горгонзола. Спешите попробовать. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. Еще раз повторю, приобрести пиццу можно только на доставку и по предзаказу. По телефону 8-920-216-67-85.
1: А еще эту пиццу можно выиграть у нас иногда.
0: Не вот. Иногда, а вот прямо сейчас. Ты права, прямо сейчас пиццу карбонара будем разыгрывать. Сегодня, знаешь, какой праздник отмечается?
1: Какой? День... Помимо пятницы, да?
0: Помимо, да, уже априори это праздник. День перешагивания через ступеньку на удачу.
1: Угу. А я через плиточку сейчас перешагивала, чтобы в шовчик не попасть. Это подходит?
0: Ну, да, это тоже, наверное, на удачу. Это какой-то ритуал, мне кажется. Вот, друзья, прикольный, надо ритуал нам сегодня придумать, чтобы пятница прошла отлично. Ну, я не знаю, вот какой можно сделать ритуал, чтобы пятница была классной и завершилась отлично? Что бы ты сделала?
1: Ну, если какой-то такой смешной, забавный ритуал там...
0: Ну, конечно, нам только оригинально надо.
1: Вот, знаешь, любой памятник, там белому биму ушко, носик трут, где там рука, где там книжка. А это вот дверь начальника, ручку, знаешь, когда все подходят, полируют, знаешь, хотел открыть. А да ладно, не буду к начальнику заходить, что себя расстраивать. Или сейчас накидает каких-нибудь таких задач, что я не выполню до понедельника. Поэтому, да,
0: ритуал...
1: коснуться ручки двери начальника, но не зайти и уйти в свой кабинет.
0: Интересный, классный ритуал. Я бы, ну, не знаю, начал утро с крика вот «Ура, пятница!»
1: С балкона, да?
0: Да, ну да. Почему бы и нет, пусть все порадуются вместе со мной. Друзья, прикольные ритуалы, чтобы пятница прошла отлично. Пишите нам, присылайте.
1: Ну тут еще классная смс.
0: Да.
1: Доброе утро. А, да что, не открывается. Он уже стер ее, а здесь было. А, вот доброе утро, укротитель в упряжке. Ргав, написал Александр.
0: Так, у нас сегодня и мяу, и рга.
1: А кто панду повторит вчерашнюю?
0: Мне кажется, они издеваются над нами. Я про радиослушателей.
1: Конечно.
0: Они пишут, чтобы мы озвучивали, они там ржут.
1: Они записывают эти звуки, а потом нам позвонят и устроят нам с тобой шоу с угадыванием.
0: Странно. Интересных звуков. Друзья, пицца карбонара у нас на кону. Придумываем прикольные ритуалы, чтобы пятница прошла на отлично.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.
1: Отбрось все заботы, прием не ключи, музыку слушай, не грусти, раздают позитив, бесплатно берите, Лана Вершинина и Алексей Никитин.
2: Слушай, ты рассказывала про майских жуков, которых ты
3: кормишь. Я вчера каждому привет передала, каждому от тебя, причем персонально.
2: Я вот здесь подумал, мы сегодня придумываем прикольные ритуалы, чтобы пятница прошла отлично. Нужно поймать этого майского жука, нашептать ему свои желания и отпустить. И они сбудутся.
3: Хорошо, я вечером принесу обязательно майского жука на заказуху, друзья, вечером у нас будет заказуха.
2: А ты не
3: заказуха.
2: Боишься, да?
3: Нет, а что их бояться, они же
2: я помню, здесь работала как-то у нас ведущая Геля Горностаева. Кстати, Геля, привет, если ты слышишь, если не слышишь, тебе кто-то передаст. И она, когда видела какую-то мерзость летающую, она делала вот так. Это я еще от микрофона ушел.
3: А почему мерзость? Вот понимаешь, ну, мать природа создала это, значит, это уже красиво. Вот знаешь, почему Господь первый создал женщину?
2: Ну, почему? Ну, красиво, потому что?
3: Нет, а как же? Нет, всегда ну, же ладно. Сначала черновик создают.
2: А-а.
3: Так что нет. Ну, в общем, нету никакой мерзости. Все красивое, все хорошее. Просто если мы чего-то боимся, а представь, как этому паучку страшно тебя видеть.
2: Ну, наверное, я же огромный какой-то
3: вот,
2: для него.
3: Вот, а ты со своим тапочком, да?
2: Приметы мы придумываем приметы. Сегодня. Не приметы, ну а, что нет, же, нет, ритуалы. Нет.
3: Ритуалы,
2: все, хотя,
3: простите,
2: в принципе,
3: ритуалы.
2: Можно и приметами их тоже назвать, почему бы и нет. Ирина написала нам смс-ку. Чтобы пятница прошла отлично, нужно поцеловать усатого мужчину. Это к деньгам и удаче.
3: Ирин, любого... Я вот, сейчас там, на входе видела сотрудника.
2: Усатого.
3: Усатого, да. Ну, такие седые усеньки. Там мужчина такой симпатичный.
2: Усатый.
3: Волосатый.
2: Целую и...
3: Сейчас бегаю.
2: Будет тебе удача.
3: Огнедышащий тапок. Нужно погладить Ленина по лысине. Приметка такая в пятницу. И каждую пятницу с утра кричать: «Пятница, пятница, не уходи!»
2: Ну, хорошо.
3: А это Робинзон такой на острове бегает и кричит: «Пятница, не бросай меня!» Ему же одного грустно было.
2: Валентина пишет: нужно приготовить зелье из холодца, арбуза и заговорить голосом французской козы. Это как интересно. Как может звучать голос французской козы?
3: У нее какой-то «р» должно быть особенное.
2: Нет, это уж слишком.
3: Нет, мы подумаем. Да, я только помню, что ты Алексей Лепорталов. Вот это получается, да. А коза, не знаю, как говорит. Пухлый кролик печатает. Ой, сегодня они точно в школу успеют. Доброе утро, Алексей и Ланочка. Хочу передать привет маме, папе и всем своим друзьям.
2: Огромный привет вам.
3: Ангелина пишет: «Доброе утро всех с пятницей. Передаю привет супругу. Чтобы пятница прошла хорошо, нужно: первое, не будить мужа с утра, если пятница у него выходной. Второе, если разбудила, то приготовить бутылочку холодного пивка».
2: Ой, как классно, Ангелина,
3: заботушка, да, какая.
2: Мужу.
3: Третье, после работы долго не ездить по магазинам, потому что муж устал. Четвертое, вечером угостить мужа печеньками. Пятое, интернет должен вечером работать.
2: Вот такие вот хорошие ритуалы. Сергей нам тут открытки присылает. Доброе утро. Главное — удовольствие, душевное спокойствие. Вот что нам прислал Сергей. Огромный привет вам, Серега, на правый берег Дона. Ловите. Ну вот, у нас здесь сегодня мы мяу озвучили. Гавкали.
3: Гавкали, да.
2: Я мяукал, Лана гавкала. Сергей, возле тебя
3: ждем от вас, ждем от вас.
2: Барашки, как делают, давайте задание. Лана озвучит,
3: да,
2: я думаю.
3: Хорошо. А у нас есть замечательное поздравление. С днем рождения прилетело от Михаила. Доброе утро, Алексей, Лана. Поздравляем Кузнецову Лизу с днем рождения.
2: Елизавета, с днем рождения вас!
3: Крепкого тебе здоровья, радости, огромного количества ярких дней. Мы тебя любим, твоя половина и дочки Мира и Лада. С днем рождения, Елизавета!
2: Присоединяемся, всего самого наилучшего!
4: Специальный портфель редакции в буквальном смысле переполнен песнями о любви. И тем не менее о любви пишут все новые и новые произведения. И очень часто на наш вопрос, ну что у вас новенького или чем вы нас порадуете, мы слышим ответ несколько смущенного автора музыки. Как хотите, а у меня опять про любовь. Ну что ж, про любовь.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Скидки на линолеум до 20%! Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: приближаемся к информационному блоку, поэтому без лишних слов сообщения. Сегодня, друзья, мы придумываем прикольные ритуалы, чтобы пятница прошла на отлично. На кону у нас вкуснейшая пицца карбонара от павильона Чебурекми. Погнали!
1: И пухлый кролик нам пишет, чтобы пятница прошла удачно, нужно весь день лежать, а потом в 23.00 встать, подойти к холодильнику и сказать 3 раза «Хочу есть! Хочу есть! Хочу есть!»
0: Так, у нас написал Сергей. Задание есть.
1: Ага, Сергей, да.
0: Мы гавкали, мы мяукали, а у Сергея там овечки рядом пасутся, и он нам задачу прислал. Бе-бе-бе-бе надо как-то озвучить.
1: Бе-бе-бе. Похоже, Сергей, скажите, так же у вас овечки разговаривают.
0: Я даже конкурировать с тобой не буду, просто, ну, прям вот стопроцентная овечка.
1: Хорошо, ну, я по знаку зодиака Овен, все нормально, даже не обидел, да.
0: Все, круто.
1: Александр, насколько помню, сначала Адам из ребра, Ева поступила новая установка. Ну, правильно, Александр, это же была шутка, но женщина не может быть черновиком. Мы сразу прекрасны, мы сразу прекрасны.
0: Остановись, да. Никто ничего не понял. Александр прислал сообщение. Следующее. Насколько я помню, сначала Адам, а из ребра Ева. Или поступила новая установка?
1: Новая установка не поступала.
0: Друзья, для тех, кто только что подключился, расскажу. Буквально несколько минут назад Лана сказала, что первая появилась женщина. А вот здесь появился Александр. Я хотел сказать, Саша, про эту историю, но боялся, что меня помидорами забросают. Поэтому теперь мы все выяснили. Дальше поехали. У нас есть огнедышащий тапок, который написал: в пятницу, чтобы прошла классно, нужно ровно в 00 говорить: пятница, пятница, пройди. Ну ура!
1: Надежда пишет: Алексей с брутальным голосом и обворожительная Ланочка. Хорошей вам пятницы. Вы всегда поднимаете своим позитивом настроение. Обожаю вас. Пусть моим ритуалом будет пожелать в пятницу вам, особенно вам, хорошего настроения и успехов во всем. У меня муж наконец-то на месяц дома, и я готова порхать, летать на крыльях.
0: Ура! Ура! Ура! Мы рады за вас, друзья. Через несколько минут вернемся к микрофонам и продолжим. Сегодня придумывать прикольные ритуалы, чтобы пятница прошла на отлично. 839-405-4945. На кону вкуснейшая пицца карбонара от павильона Чебурекми.

0: в Новом Воронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Минобороны России снова напомнила, что нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если украинские боевики попытаются сорвать празднование Дня Победы. Цитата. «При нарушении ВСУ перемирия в зоне проведения СВО, а также попытках нанесения ударов по населенным пунктам и объектам на территории российских регионов вооруженными силами будет дан адекватный ответ», говорится в заявлении. «Во время остановки боевых действий не будут наноситься удары по местам дислокации ВСУ и объектам, связанным с ВПК в глубине Украины». Ведомстве также призвали Киев последовать примеру. Минобороны по решению Владимира Путина объявила перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь празднования Дня Великой Победы. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, реакция Киева для прекращения огня не нужна. О том, что существует риск появления новых случаев заражения хантавирусом после вспышки на лайнере в Атлантике, заявил в четверг глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхамом Гебрейесус. С учетом длительности инкубационного периода, который может достигать 6 недель, могут появиться новые случаи заражения хантавирусом, сказал он. Вспышка хантавируса произошла в начале мая на круизном лайнере MV Хондиус в Атлантическом океане. На его борту находится 149 человек, среди них есть россиянин. По последним данным, болезнь диагностировали у 7 туристов, 3 из них погибли. Наиболее опасный вид, способный распространяться между людьми, выявили недавно у пациента в Швейцарии. Хантавирус – это группа патогенов, которые могут вызывать у человека поражение легких или почек. Работы по закладке 25 гектаров молодого виноградника завершены в Севастополе. Высажено на первом этапе 100 тысяч саженцев российского происхождения винограда 5 сортов. С учетом сезонных работ на винограднике будет создано не менее 30 рабочих мест. Структура посадок сбалансирована и отражает стремление хозяйства к созданию как элегантных белых, так и структурированных красных вин. Порядка 60 тысяч саженцев высажено на 15 гектарах. Это сорта Рислинг и Шардоне. Красные сорта представлены Каберне Савиньон и Мерло по 20 тысяч саженцев, и каждый сорт будет высажен на 5 гектарах. Все саженцы имеют российское происхождение. Хозяйство делает акцент на поддержке отечественного питомниководства. Солнечная вспышка предпоследнего класса мощности зафиксирована в четверг, сообщили в Институте прикладной геофизики. Это случилось 7 мая в 18:14. По Москве в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка М2-6 продолжительностью 70 минут. Напомню, солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на 5 классов. Минимальный класс соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на 1 квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури. Курс доллара на сегодня 74,62, курс евро 87,89. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, любимый город. Я надеюсь, что вы все настроились на радиоволну «Портал».
1: 103.1 FM, а также слушайте нас на сайте portalradio.ru.
0: Сегодня мы с вами придумываем приметы или... как я забыла это слово.
1: Прикольные ритуалы, чтобы пятница прошла
0: отлично. Чтобы пятница прошла удачно.
1: Всем позитива и отличного настроения.

0: А крутой презент нам сегодня предоставил павильон «Чебурекми». Вкуснейшая пицца «Карбонара» достанется тому, кто придумывает прикольный ритуал, чтобы пятница прошла нура. 839-405-49-45. Есть сообщение?
1: Есть сообщение. Сергей нам написал: «Алексей, Лана, поздравляю вас с 9 мая. Счастья вам, удачи во всех делах и мирного неба над головой. Удачи вам». Ну, чего мы и всем желаем. А Александр нам написал, что про свой ритуал: «Мой самый лучший каждый день начинается с одного и того же ритуала. Сначала меня будут собаки и кот, и я их кормлю. Потом пытаюсь разбудить Плетушкина, кормлю его.
0: Так.
1: Слушаю гениальное утреннее сочинение или новость, или прикольчик от моего глебусьера. Садимся в машину, включаем утренний разбудильник, громко поем гимн портала, передаем привет городу, и тогда любой день будет хорош».
0: Шикарный ритуал, отличный совет для всех жителей. Ну и я каким-то таким вайбиком проникся. Ну вот представляешь, как у людей классно проходит утро.
1: Да, но я думаю, что у тебя тоже оно не хуже проходит. Ты включаешь даже этот гимн портала и подпеваешь.
0: Ну, у меня гораздо раньше утро начинается. Знаешь, как я сплю, а на груди у меня оказывается сфинкс, кот. Кошечка, да? Кошечка.
1: Не то, меня... что в Египте, да?
0: Да-да-да, вот лысое чудовище, вот это вот морщинистое будет с утра меня поцелуями, сырым носом в глаза, в нос, в щеки. И я открываю глаза, первое, что я вижу, это вот кошка-сфинкс.
1: Класс.
2: Такая сморщенная, класс. Страшная.
0: И все, и мне хочется жить и улыбаться.
1: Да, и ты уверен, что да, все, я точно проснулся, если я это вижу с утра, день удался.
0: Но на самом деле она милота.
1: А как зовут милоту?
0: Джина. Джина просто красотка. У меня во ВКонтакте есть фотографии, можно посмотреть.
1: Все дружно заходим в ВКонтакте на страничку. Алексей Никитин.
0: Отрекламировал себя.
1: Да. А потом еще смотрим. А у меня тут скоро юбилей. Свадьба, день рождения. А почему бы самого лучшего ведущего города не позвать к себе на торжество?
0: Ух, смело, вот. Но я подписываюсь, да?
1: Да, он конечно. Под каждым моим словом подписывается.
0: Александр нам пишет: чтобы пятница прошла на ура, нужно позвонить на работу и отпроситься. Хороший совет.
1: А отпустят, да? Каждый раз так действует.
0: Ну, тогда, только тогда пройдет пятница на ура, если отпроситься вот с утра. Есть сообщение от Любы. Пятничный ритуал такой: здороваться со всеми встречными. Настроение будет просто супер.
1: От Анастасии есть ритуал, самый простой, но очень действенный. Улыбнись прохожему, и если повезет, он улыбнется в ответ тебе и следующему прохожему. И так в геометрической прогрессии мы будем распространять хорошее настроение. Ну, кстати, Анастасия, да, я тоже пользуюсь этим ритуалом, и не всегда получаешь ответную улыбку, а иногда люди так удивляются, думают, может, я ее не узнал, знаешь, ну, как бы поздороваться надо.
0: Ну, поздороваться, вот то, что написала нам Люба, со всеми здороваться. Мне в детстве мама говорила: носи шапку, иначе будешь со всеми потом здороваться. Да, ну еще и улыбаться всем.
1: Ходить и улыбаться.
0: Есть у нас поздравление.
1: Есть у нас поздравление. Поздравление летит Кузнецовой Лизе от ее подруги Анастасии.
0: Вау, поддерживаем еще раз. С днем рождения,
1: Анастасия
0: Лиза.
1: Пишет: моя любимая подруженька Кузнецова Елизавета, поздравляю с днем рождения. Желаю тебе кайфовать по жизни и не унывать по пустякам.
0: Присоединяемся. Всего доброго, лучшего и самого отличного вам, Елизавета.

0: Слушай, как здорово, что сегодня день рождения у Елизаветы Кузнецовой. Благодаря этому мы вспомнили еще об одном
1: Мы свои обещания сдерживаем.
0: Сдерживаем обещания.
1: Мы поздравляем с днем рождения Людмилу, которая вчера нам дозвонилась. Сказала, что у нее завтра день рождения. Но ей не получилось выиграть. Но мы сказали, мы обязательно завтра вас поздравим.
0: Людмила, с днем рождения вас.
1: Да, счастья и любви.
0: Ну и исполнению заветных мечтаний, а также, конечно же, новых достижений. Оставайтесь на любимой частоте. Мы всегда будем вас радовать. Всего самого наилучшего вам, Людмила.
1: А еще я хочу сказать, сегодня же мы говорим про ритуалы. Так, в общем, у меня ритуал один раз в месяц по пятницам на радиопортал признаваться в любви Вовке. 17 апреля я призналась Вовке Кокину, моему другу, у него был день рождения. А сегодня Вовке Тулинову. Я тебя очень-очень сильно люблю. Ты настоящий друг и товарищ, Вова. Счастья, здоровья тебе. А еще тебя многие люди знают в городе как классного творческого человека. Вот пусть твой творческий потенциал не иссякает никогда.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона «Восточная», 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка» – кухни, в которых живут эмоции.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной.

0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
1: Разбудильник.
2: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня, в пятницу, 8 мая.
3: Овны. Неожиданная встреча вдохновит на новые свершения.
2: Тельцы. Ваша практичность поможет избежать лишних трат.
3: Близнецы. Сегодня лучше слушать, чем говорить. Узнаете больше.
2: Раки. Эмоции могут зашкаливать. Держите курс на спокойствие.
3: Львы. Ваша харизма открывает любые двери. Пользуйтесь этим.
2: Девы. Старый план снова становится актуальным. Достаньте его с дальней полки.
3: Весы. Важный выбор потребует от вас быть честным с собой.
2: Скорпионы. Сегодня удача на вашей стороне и можете заниматься рискованными делами.
3: Стрельцы. Дорога или перемена принесут радость.
2: Козероги, ваша настойчивость начнет приносить плоды.
3: Водолей, вдохновение придет из неожиданного источника.
2: Ну и, наконец, рыбы. Сегодня важно не распыляться. Выберите главное.

0: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну. Вместе с Радиопортал.
1: А еще эти голоса для тебя. Мы здесь и мяукаем, и га.

0: Тавкаем и
1: что? Блеем. Блеем. Барашки блеют.
0: Лана блеет. Ну, бывает.
1: Как бывает, бывает. Слушай, тут новость прочитала про барышню. Думаю, на каком языке-то она уже разговаривала. В общем, дама в аэропорту приобрела алкоголь, и почему-то он оказался у нее не в упаковке дьюти-фри, который можно взять на борт, когда он запаян. Большая бутылка текилы. И она багаж ее не сдала. Как что нужно сдать, чтобы выбросили, да, ты не можешь с этим пройти на досмотре. Дама решила, что это слишком жирно выбрасывать алкоголь, и выпила залпом эту бутылку текилы.
0: Объемом?
1: Объем, не знаю, ну вот фотография, смотри, девочка стоит,
0: бьет. Да здесь 0,7 видно, невооруженным взглядом.
1: Она уже никуда не полетела, потому что алкогольное опьянение накрыло ее очень быстро, она уже была в критическом состоянии, в общем, самолет улетел.
0: А ее не пропустили, да?
1: Конечно, не пропустили, и самолет улетел, и бутылка опустела. Вот в чем-то просчиталась, непонятно в чем только. А вот я думаю, блеяла она или что она после этого делала?
0: После этого она и блеяла, и мяукала, и гавкала, ну и выспалась наконец-то, наверное.
1: И не попала туда, куда надо.
0: Это ритуал.
1: Вот, ритуал, да.
0: Интересно.
1: Отличный ритуал, как провести пятницу, да?
0: Да, мы сегодня этим и занимаемся, придумываем прикольные ритуалы, чтобы пятница прошла просто на ура. За самое оригинальное и креативное сообщение будет подарок от павильона Чебурекми. Вкуснейшая пицца карбонара.
1: Александр написал, что у укротителей есть ритуал. Каждое утро начинается с отправки приветственного фото в чат укротителей и дружеского ненормативного комментария этой фотографии.
0: Кто как выглядит, да?
1: Ну, возможно. Возможно. А может быть, они так себе, знаешь, тоже освидетельствование устраивают. Выходят же на линию, за руль садятся.
0: Ну, я думаю, там... медики их не осматривают? Как,
1: не
0: водители
1: не
0: должны?
1: Знаю. Ну, это водители автобусов и...
0: А, то есть таксисту можно...
1: А
0: да,
1: таксист не знаю.
0: Не проверять.
1: Не знаю, Александр, напишите, мы читать не будем, но нам чисто для себя.
0: Нет, ну, мы вам доверяем, если приехал представитель укротителей драконов... Не,
1: укротители драконов всегда можно трезвые, двигаться. Гладко выбритые, всегда чистенькие, молодцы ребята.
0: А ты знаешь,
1: и везут куда надо.
0: Откуда?
1: Но ни разу не пользовалась их услугами.
0: Как появилось название «Укротители драконов»?
1: Нет.
0: Я тебе расскажу. Олег нам написал, нужно одеть носок на нос и так обойти все углы в квартире. Со словами «Пятница пришла, деньжат на шашлыки и музончик принесла».
1: Олег, носок чистый или как? Уточните, пожалуйста.
0: Любой. Ирина пишет нам, очень действенный ритуал «Не пойти на работу». Чреват последствиями, но он работает. Ну, то есть ритуал пусть работает.
1: Один хотя бы позвонить на работу догадывается, да, отпроситься.
0: А здесь, да, пусть
1: а
0: ритуал.
1: Просто...
0: Ритуал работает, Ирина, работает.
1: Знаешь, так
0: не
1: издревле
0: хочет.
1: Повелось, что по пятницам я просто не хожу на работу. Все,
0: да.
1: Ритуал.
0: Маргарита нам написала, так, 5 рублей решкой вверх под правую пятку. Я так все экзамены сдала.
1: А, кстати, наши дети сейчас точно так же делают. Вот скажи, откуда это все берется? Ладно, они прочитали это в интернете, что так делали их родители. Или там с зачеткой в окошко, халява, приди.
0: Халява, ловись!
1: А,
0: да,
1: вот,
0: или приди.
1: А вот если раньше не было интернета, но по всей стране делали одно и то же. Каким образом это передавалось?
0: Из уст в уста. И по радио. Есть радиопортал, а есть сарафанное радио.
1: А, и в Телеграме. ТЧК, да, там?
0: Ну, тогда еще не было Телеграма.
1: Ну да. Слушай, я люблю, да, эту шутку, но эту шутку поймут не все. Вот если понравился маме, ты напиши в Телеграме. А сейчас не пиши, он не работает. Просто есть такая советская песня Эмиля Горовца. Там девушка с парнем встречаются, и он спрашивает, ну почему ты никак за меня не хочешь выйти замуж? Я краткое содержание. А, оказывается, мама...
0: Подожди, кто у кого? Парень спрашивает?
1: Парень у девушки спрашивает, ну что ты за меня не хочешь выйти замуж? А, мама отказывается отдавать замуж за вот этого хлопчика. И в припеве всегда, если есть, ты напиши... если понравился маме, ты напиши в Телеграме очень простыми словами мамы свой ответ. И теперь мне все время, когда Телеграм Азяпа больше не работает, знаешь, если понравился маме, ты напиши в Телеграме. Да?
0: Да.
1: Вот такой каламбур, между прочим, не для всех.
0: Арин нам пишет, прикольный ритуал, чтобы на пятнице прошла отлично. Отправить сына к бабушке, чтобы он вот там побыл, а Арина хочет выспаться.
1: Ну, очень, очень хороший ритуал. А еще хороший ритуал по пятницам пиццу кушать. Да, друзья? Давайте думаем, как бы ее сегодня заполучить от павильона Чебурекми.
0: Вкуснейшая пицца карбонара на кону. Номер для связи прежний. 839-405-4945. Классный, прикольный ритуал нам надо написать, чтобы пятница прошла у вас отлично.

0: Реклама на радиопортал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.
1: Погода в Нововоронеже.
5: По сообщению синоптиков, сегодня, 8 мая, в Нововоронеже ожидается ясная солнечная погода без осадков. Температура воздуха днем плюс 28 градусов. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы 750 миллиметров ртутного столба.
6: Прямо сейчас яркое весеннее солнце улыбается Атомграду. Осадков не наблюдается, дует слабый западный, ну а термометр указывает нам на отметку 22+.

0: Буквально недавно нам написала Ирина, чтобы пятница прошла на ура, есть такой ритуал. Нужно приготовить зелье из холодца и арбуза и заговорить это все голосом французской козы. К чему это я все это?
1: Ну вот мы нашли, как она разговаривает.
0: И вот это будет как раз и ритуалом, чтобы съесть вот это зелье из холодца
1: арбуза. Вот это «давай потанцуем». И вот коза французская вот так и разговаривает. «Давай потанцуем» под музыку, которая звучит на радиопортал.
2: Разбудильник.
0: Дорогие проснувшиеся и слушающие, мы продолжаем придумывать прикольные ритуалы, чтобы пятница прошла ну ура. Свои варианты версии присылайте в мессенджер Макс и смс на номер 839-405-4945. За самое классное и креативное сообщение будет подарок от павильона Чебурекми. Вкуснейшая пицца карбонара.
1: И вот с нами, друзья, драконы по-прежнему на связи. Мы не так давно спросили, проходят ли они там освидетельствование и прочее. Нам сказали, что рандомно их проверяют люди с полосатыми жезлами. А Александр говорит, что он вообще не пьет. Поэтому, друзья, можно смело вызывать Александра всегда на заказы. А еще пишет, если каждый понедельник начинается с обещания себе начать новую жизнь, то пятница должна начинаться с обещания шумно и весело закончить старую.
0: Ну, отлично, хороший ритуал.
1: То есть, да, целая неделя жизни, и мы по пятницам ее провожаем, чтобы начать новую.
0: Андрей нам пишет, я каждую пятницу и понедельник, в скобках, радую коллег и просто тех, кто ко мне на рабочее место забрел. Вкусные конфеты в кулачке, но нужно обязательно ударить, только тихонечко, кулачок об кулачок и... Бац, а там конфеточка. Ну, поняла, как?
1: Ну, вот. Поняла. Угадать, да? Или всегда угадывают? Есть же иногда правый, левый, а где конфетка?
0: Ну, а здесь вот Андрей всем коллегам раздает. А это он
1: априори, да. Конфетку все равно получишь. Ну, здорово,
0: за
1: очень приятный.
0: Легкий удар кулачком. Всем отличных выходных, пишет Андрей.
1: Ну, здорово.
0: Вам тоже.
1: Вот тут прочитала недавно про Астрид Лингрен, и даже фотки ее нашла. Это писательница, которая, помнишь, «Малыш и Карлсон», «Эмили из Лёнинберга». Вот она прожила очень долгую жизнь, и до старости лет она ползала по деревьям с детьми. Ну, вот такая бабулька веселая, реально черно-белые фотки.
0: Подожди,
1: явно
0: как можно ползать по деревьям?
1: Лазала по деревьям, да, на веточках сидела. А когда ей говорили, что вы уже простите в том возрасте, что не положено, она говорит, так закона же такого нету бабушкам, запрещающим ползать. Вот у нее такой ритуал, с детьми развлекалась. Вообще здорово, я бы тоже хотела стать такой, ну, не сейчас, а попозже.
0: Умалишенной.
1: Старушкой-хохотушкой, да. Ну, мне кажется, я иду к этому, стремлюсь.
0: Ну, а что бы ты вот делал такой? Ну, в таком состоянии уже там все равно, что тебе подумают. Ну, вот она на деревья.
1: Ну, танцевать на улице, когда слышишь музыку. Вот почему молодым можно это делать, а если взрослый человек будет стоять это делать, как-то уже осуждающие будут на него смотреть.
0: А я бы водителем лифта стал. Вот такой таксист, ну, знаешь, домовой, с первого на девятый, ну, там, на пятый, на шестой.
1: Ну, это в Москву тебе надо переехать, в России это возможно, да.
0: Там, да, как раз можно.
1: Да, в какие-нибудь модные многоэтажки.
0: И на 89 этаж, пожалуйста.
1: Да.
0: А там
1: да.
0: Какие-нибудь истории выслушать.
1: Представляешь, какие перегрузки у тебя. Давление.
0: Ну, подожди, я же не в космос собрался, а.
1: А ты на 89-й поднимись, ушки-то заложит, друг
0: да
1: мой.
0: Ладно.
1: Да.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
4: Без 8,5-9 на наших порталовских ходиках. Ну что, финалить будем?
5: Ну, можно и зафиналить, а можно еще прочесть сообщение.
4: Да, вот смс-ка есть у нас. Передаем привет смене «Д». Четвертого блока. Работайте, братья!
5: Все, я теперь знаю, что смена «Д» — это на атомной станции. Меня вчера просветили.
4: Да, есть у нас такие смены.
5: Вот, Александр написал, Андрей же писал, у него ритуал конфетки раздавать, да, в кулачке он зажимает, подходит к своим коллегам. А Александр пишет, а Андрей случайно не стоматолог? Может, он, раздавая конфетки, расширяет клиентскую базу? А если там еще у него в кулачке ирис-кис-кис, то это вообще здравствуй, пломба!
4: Ирис-кис-кис.
5: Ну, помнишь?
4: Да-да-да. Мы оценили вашу шутку, Александр.
5: Да, круто. Очень понравилось. Я думаю, Андрею тоже понравится. Иван пишет. Доброе утро, Алексей и Лана. Доброе утро, Нововоронеж. И всем украдителям доброе-предоброе
4: доброе,
5: утро.
4: Доброе-доброе.
5: А у меня в семье вот такой ритуал. Он не только каждую пятницу, но и каждый будний день. Мы просыпаемся, делаем зарядку. Уже прям уважаю людей.
4: Всей семьей.
5: Всей семьей, видимо, да.
4: Красавцы, ничего
5: потому
4: себе.
5: Потому что, видишь, множественное число. Завтракаем, а перед выходом из дома танцуем победный танец, чтобы день был самым лучшим.
4: Ой, вот это классно. Интересно бы посмотреть, в каком вообще стиле.
5: Победный танец, да? Ритуальный такой, да, это точно из племени какого-то, да?
4: Полин нам написала, чтобы пятница прошла на ура, нужно встать не на ту, не, вот так, не на ту ногу, а на руки. Делайте так 7 раз в неделю, и спина болеть не будет.
5: Да.
4: То есть начинать нужно подъем с рук.
5: Отлично, отлично. Хотела бы я это посмотреть, но повторять не рекомендую.
4: Есть еще сообщение от Николая. Обязательный ритуал из детства, он вспомнил. Поздороваться с другом, но не просто сказать привет, а станцевать практически целый шаманский танец. Подпрыгнуть, присесть, хлопнуть в ладоши, вот это краба дать и все остальное. И в конце произнести заклинание. И только потом можно идти по своим делам.
5: Да.
4: Ну, у нас все такое было в детстве.
5: Да, недалеко мы ушли от племен.
4: Нет, ну было такое, когда, знаешь, ты здороваешься просто, потом краба, потом кулачком, потом
5: плечом. Это мы из американских фильмов взяли, которые нам показывали, когда ты ходил, платил денежку, и тебе видеокассету включали.
4: Это они
5: Это
4: от нас взяли, от нас взяли, они направили к нам
5: шпиона.
4: Слушай,
5: ну вот опять же, почему вам это можно было? А когда я стану старой бабушкой и буду танцевать на улице, ты решил, что я уже буду не в себе.
4: Ну мы проверим, все же скажут, вот она, наконец-то, пихнулась.
5: Или, знаешь, а я говорил, что этим все кончится, да?
4: Да, ну что, подводим итоги. У нас сегодня есть победитель Андрей. Андрей написал, что каждую пятницу и понедельник у него есть классный, отличный ритуал, чтобы день стал лучше. Просто кто к нему заходит на рабочее место, те, кого он встречает, он тукается с ними кулачками.
5: И дает веселящие конфетки.
4: И дает какие-то классные конфетки, может быть, они веселящие, 100% они заряжены позитивно. А еще Андрей всем отличных выходных пожелал. Ну, а мы, Андрей, пожелаем вам приятного аппетита, поскольку вы получаете вкуснейшую пиццу карбонара от нашего партнера павильона Чевурекми. Ура, ура, ура!
5: Ура, ура, да. Вот, а вот нам не хватает этих веселящих конфеток, да? Вот сейчас бы кто-нибудь зашел и сладеньких конфеток принес. Вообще идея класс.
4: По-моему, достаточно. Хватит попрошайничать.
5: Я не попрошайничаю, да.
4: Лучше напомним о том, что сегодня, дорогие друзья, в 20.00 на 103.1 FM, а также на сайте portalradio.ru состоится всеми любимое радиошоу
5: «Заказуха».
4: «Заказуха»,
5: мы
4: точно
5: будем с вами заказывать классную музыку и танцевать победные танцы. Тем более, это в преддверии Дня Победы. Видишь, да, как здорово получается. Я говорю, вспомним, кого мы хотим поздравить с днем рождения, с каким-то невероятным событием в его жизни. Ведь сегодня 8 мая. У нас уже столько именинников было, но я думаю, к вечеру мы узнаем пора больше, другое количество людей.
4: Так что 20.00 ближе к динамикам «Заказуха» состоится. Ну, а теперь к праздникам. Какие можно и нужно отметить сегодня 08.05.26. Международный день Красного Креста. Также празднуется День студенческой медицинской сестры. День перешагивания через ступеньку мы с вами отметили. День белого лотоса тоже можно отпраздновать.
5: Именинники у нас сегодня Василий, Марк и Сергей. А девчонки у нас Ника.
4: Всем вам, друзья, желаем продуктивного дня и отличного настроения.
5: Друзья, прекрасного завершения рабочей недели, приятного вечера, приятного начала выходных. Обнимаем, приподнимаем.
4: Это
5: лучшие
4: моя
5: ведущие,
4: фраза.
5: Да, это лучшие ведущие. Я думаю, как ты отреагируешь, а? Обнимаем, приподнимаем и лучшие ведущие.
4: Знаешь, как я отреагирую? Я отключу твой микрофон. Пока, до свидания, до вечера. Алексей Никитин, ну и плагиатор Лан Вершинина были с вами. А также утреннее шоу «Без тебя», я это скажу.
6: Разбудильник.
4: А вот еще и песня про тебя. Лови.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Будущим водителям стоит учесть, что с 12 мая в России вводятся новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Изменения коснутся сроков, в течение которых можно сдавать экзамены после автошколы, а также будут введены дополнительные запреты на использование электронных устройств во время тестирования. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с 12 мая для тех, кто закончил автошколу, вводятся новые правила по сдаче экзаменов на права. Теперь, после того, как вы успешно сдаете теорию, вам дадут не более 60 дней, чтобы записаться на практический экзамен по вождению. Раньше на это отводилось полгода или 180 дней. А если за эти полгода вы так и не сдадите практику, то придется снова идти сдавать теорию. Еще одно важное изменение касается тех, кто попытается схитрить. Если на экзамене у вас найдут телефон, диктофон, камеру, либо другие какие-то, ну скажем так, помощники, то экзамен тут же для вас закончится. Результаты, разумеется, будут аннулированы. Раньше после такого можно было почти сразу записаться на новый экзамен, но теперь, если вас поймают на списывание, следующая попытка будет, возможно, не ранее, чем через год. Эксперты считают, что это правильно, так как люди будут лучше готовиться сами, а не надеяться на гаджеты. Кстати, теперь в классах, где сдают теорию, будут ставить камеры и микрофоны. Это сделано для того, чтобы все было, ну скажем так, честно. Во-первых, экзаменаторы смогут быстрее заметить, если кто-то пытается списать. Во-вторых, если вы считаете, что вас несправедливо, ну скажем так, завалили, то у вас будет доказательство, та самая запись, которая будет вестись во время экзамена. То же самое касается и сокращения срока пересдачи практики. Полгода это, конечно, многовато, а за это время можно вообще забыть, как водить. Так что теперь 60 дней это как раз то, что необходимо для того, чтобы не растерять навыки, а возможно даже еще потренироваться.
0: Автомобильные факты.
1: Внедрение ряда нововведений, касающихся проведения экзаменов на право управления транспортным средством, запланировано на 1 марта следующего года. Основные изменения коснутся порядка предоставления медицинских документов кандидатами в водители. В соответствии с поправками к закону о безопасности дорожного движения, медицинские заключения, наличие или отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством будут формироваться теперь в электронном виде медицинскими организациями и вноситься в единый федеральный реестр. Взаимодействие между МВД и Минздравом по данному вопросу будет осуществляться посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Следовательно, кандидаты будут освобождены от необходимости предъявления бумажных медицинских справок при наличии их электронных аналогов в едином государственном реестре. Добавлю, что с 1 марта следующего года вводится обязательное оснащение экзаменационных посещений системами аудио- и видеорегистрации, обеспечивающими фиксацию теоретического экзамена в реальном времени и, разумеется, с сохранением всех данных с охватом рабочих мест экзаменатора и кандидатов. Но об этом я уже чуть-чуть ранее рассказывал. С одной стороны, согласно той печальной статистике, о которой я уже просто устал кричать вам каждый раз, я, конечно же, поддерживаю данные нововведения, потому что, как мне кажется, кандидатов в водители необходимо готовить тщательнее. Слово «жестче» намеренно не употребляю, хотя хочется именно этого. Вполне логично, конечно, напрашивается еще и об изменении уровней ответственности за различные правонарушения, которые действительно могли бы стать заградительной мерой для каждого потенциально нарушающего правил дорожного движения водителя, чтобы, как говорится, неповадно было и самому, и остальным. Но это все лирика. Факты я только что до вас довел. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радио «Портал».
3: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза», пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
6: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
3: «Автотранс-тур» – ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники – в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Киеву осталось сделать один шаг для приостановки боевых действий. Москва подчеркивает, все три стороны переговоров по Украине это отчетливо понимают. Российская сторона использовала все возможности и усилия для убеждения команды Киева в необходимости принятия шага вперед, и в настоящий момент все зависит от их политического руководства. Мирный процесс, по заявлению Москвы, будет возобновлен после согласования графиков с Соединенными Штатами. В то же время президент Америки Дональд Трамп указал, Украина продолжает терять территории, но благодаря американскому оружию может продолжать боевые действия. Наряду с этим президент России Владимир Путин заявил, войска российской армии проводят спецоперацию не столько ради территорий, сколько ради соблюдения на них прав местных жителей. У россиян вырос спрос на наличные деньги. Как отмечает Центробанк, также высокой остается еще и сберегательная активность. Все это очередной раз подтверждает адаптацию граждан к налоговым изменениям, а также перебоям с интернетом в стране. Отмечается, население стремится иметь запас средств для оплаты, не зависящих от цифровой инфраструктуры. Регулятор сообщил, увеличение оборота наличных ведет лишь к изменениям структуры денежной массы. В марте объем наличности в обращении увеличился на 0,3 триллиона рублей, в то время как в феврале данный показатель находился на уровне 0,2 триллиона рублей, что заметно превышает значение прошлых лет. Банк России отмечает, наличные деньги останутся в обороте с внедрением цифрового рубля в экономику. У регулятора в планах нет ускорения массового введения цифрового рубля, он будет дорабатываться, чтобы люди смогли сами его выбрать самостоятельно. Добровольцы специальной военной операции получат особые льготы. Для участников боевых действий каждый день службы в добровольческих подразделениях будет засчитываться за 3 дня при назначении военной пенсии. Аналогичным образом, выслугу лет добавят время лечения в госпиталях после ранений, контузий или заболеваний, полученных на фронте. Для добровольцев, которые принимали участие в контртеррористических операциях в приграничных регионах, один день службы будет учитываться за 2. Время лечения после участия в контртеррористических операциях также войдет в льготный стаж. Правительство устанавливает также форму справки, подтверждающую службу на специальной военной операции. Удостоверить период службы должен командир, формирующий добровольческое подразделение воинской части или начальник, занимающийся аналогичной работой для госструктур. 22 и 25 июня установлены как резервные дни для сдачи обязательных предметов русского языка и математики в рамках сдачи единого государственного экзамена. В июле предусмотрены дни для пересдачи предметов по выбору. 8 июля – русский язык, литература, химия, физика, информатика и письменная часть экзамена по иностранному языку. 9 июля – откроется второй шанс для сдачи базовой профильной математики, истории, обществознания, биологии, географии и устной части экзамена по иностранному. В сентябре 4, 8 и 25 можно будет сдать русский язык и математику, если первая попытка по обоим предметам была провалена. Поводов для пересдачи может быть несколько. Во-первых, если экзаменуемый плохо себя чувствовал и не смог закончить работу, его испытание было прервано. Во-вторых, если человек не смог набрать минимальный балл по русскому языку или математике. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 89 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
4: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
5: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
3: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор, гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

монтажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 290.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
5: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российские военные зеркально ответили на несоблюдение Киевом перемирия, объявленного Владимиром Путиным, сообщила Минобороны. В ведомстве подчеркнули, что с начала суток украинская армия 1365 раз нарушила режим прекращения огня. ВСУ провели 887 атак с использованием дронов, применяли артиллерию, РСЗО, минометы и танки в зоне спецоперации. Также они продолжили бить по российским регионам. ПВО уничтожило 396 средств воздушного нападения, включая 6 ракет. Режим прекращения огня вступил в силу сегодня, продлится до 10 мая. Минобороны предупреждала, что нанесет массированный ракетный удар по Киеву, если украинские военные попытаются сорвать празднование Дня Победы. И также сообщается, что ПВО за ночь сбило 264 дрона украинского противника, 20 частных домов повреждены в Ростовской области. Оператор ВПЛА 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» подготовили листовки для военнослужащих ВСУ на правом берегу Херсонской области с поздравлением ко Дню Победы и призывом сложить оружие. С помощью дронов военнослужащие сбросили листовки на правобережье Днепра. Помимо поздравлений были листовки с подробным разъяснением, по какой причине военнослужащим стоит прекратить воевать. Украинским военнослужащим также сообщили, что российские войска уверенно продвигаются, блокируя любые попытки контратаковать. В этих условиях для сохранения жизни нужно сдаться в плен. Отношения России и США восстанавливаются, но недостаточно быстро, заявил посол России в США Александр Дарчиев. Цитата: «Связи восстанавливаются, пусть не так быстро, как хотелось бы, но понимание есть». Дарчиев подчеркнул, что для этого процесса важными остаются хорошие личные отношения лидеров. «Процесс идет, процесс не быстрый», — посол отметил, что взаимодействие усложняют события в мире, имеющие трагическую проекцию. Высшая точка в отношениях стран во время сотрудничества в борьбе с фашизмом служит примером для нынешнего времени, — добавил Дарчиев. Мошенники с началом дачного сезона стали активно создавать сайты-фальшивки известных садовых магазинов. Говорится в материалах МВД, аферисты полностью копируют оформление, список товаров и логотипы популярных дачных магазинов и заманивают покупателей низкими ценами на товары, а также просят внести полную предоплату. При этом, получив ее, они исчезают. Дачникам рекомендовали перепроверять адреса сайтов, критически относиться к слишком выгодным предложениям, а также оплачивать товары только после их получения. Курс доллара 74,62. Курс евро 87,89. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Весь город на одной волне. Радиопортал 103.1 FM.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8 980 343 0004. «Собирайка». Кухни, в которых живут эмоции.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
5: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Будущим водителям стоит учесть, что с 12 мая в России вводятся новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Изменения коснутся сроков, в течение которых можно сдавать экзамены после автошколы, а также будут введены дополнительные запреты на использование электронных устройств во время тестирования. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с 12 мая для тех, кто закончил автошколу, вводятся новые правила по сдаче экзаменов на права. Теперь, после того, как вы успешно сдаете теорию, вам дадут не более 60 дней, чтобы записаться на практический экзамен по вождению. Раньше на это отводилось полгода или 180 дней. А если за эти полгода вы так и не сдадите практику, то придется снова идти сдавать теорию. Еще одно важное изменение касается тех, кто попытается схитрить. Если на экзамене у вас найдут телефон, диктофон, камеру, либо другие какие-то, ну скажем так, помощники, то экзамен тут же для вас закончится. Результаты, разумеется, будут аннулированы. Раньше после такого можно было почти сразу записаться на новый экзамен, но теперь, если вас поймают на списывание, следующая попытка будет возможна не ранее, чем через год. Эксперты считают, что это правильно, так как люди будут лучше готовиться сами, а не надеяться на гаджеты. Кстати, теперь в классах, где сдают теорию, будут ставить камеры и микрофоны. Это сделано для того, чтобы все было, ну скажем так, честно. Во-первых, экзаменаторы смогут быстрее заметить, если кто-то пытается списать. Во-вторых, если вы считаете, что вас несправедливо, ну скажем так, завалили, то у вас будет доказательство, та самая запись, которая будет вестись во время экзамена. То же самое касается и сокращения срока пересдачи практики. Полгода это, конечно, многовато, а за это время можно вообще забыть, как водить. Так что теперь 60 дней это как раз то, что необходимо для того, чтобы не растерять навыки, а возможно даже и еще потренироваться.
0: Автомобильные факты.
1: Внедрение ряда нововведений, касающихся проведения экзаменов на право управления транспортным средством, запланировано на 1 марта следующего года. Основные изменения коснутся порядка предоставления медицинских документов кандидатами в водители. В соответствии с поправками к закону о безопасности дорожного движения, медицинские заключения, наличие или отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством будут формироваться теперь в электронном виде медицинскими организациями и вноситься в единый федеральный реестр. Взаимодействие между МВД и Минздравом по данному вопросу будет осуществляться посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Следовательно, кандидаты будут освобождены от необходимости предъявления бумажных медицинских справок при наличии их электронных аналогов в едином государственном реестре. Добавлю, что с 1 марта следующего года вводится обязательное оснащение экзаменационных посещений системами аудио- и видеорегистрации, обеспечивающими фиксацию теоретического экзамена в реальном времени и, разумеется, с сохранением всех данных с охватом рабочих мест экзаменатора и кандидатов. Но об этом я уже чуть-чуть ранее рассказывал. С одной стороны, согласно той печальной статистике, о которой я уже просто устал кричать вам каждый раз, я, конечно же, поддерживаю данные нововведения, потому что, как мне кажется, кандидатов в водители необходимо готовить тщательнее. Слово «жестче» намеренно не употребляю, хотя хочется именно этого. Вполне логично, конечно, напрашивается еще и об изменении уровней ответственности за различные правонарушения, которые действительно могли бы стать заградительной мерой для каждого потенциально нарушающего правил дорожного движения водителя, чтобы, как говорится, неповадно было и самому, и остальным. Но это все лирика. Факты я только что до вас довел. Удачи!
0: За баранкой.
2: Реклама на радио «Портал».
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
5: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
6: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
7: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио Портал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами. Пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
5: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
6: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радио Портал.
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. РЖД с масштабным запуском онлайн-продаж билетов на электрички в России сохранят возможность их покупки в кассах и автоматах в бумажном виде. Ранее правительство страны утвердило концепцию развития перевозок пассажиров в пригородном ЖД-сообщении. В документе, в частности, говорится, что к 35-му году можно будет купить электронные билеты на все электрички в России. Запуск электронной продажи билетов на пригородные поезда по всей сети РЖД не отменяет, а дополняет существующие каналы оформления проезда для всех категорий пассажиров, включая льготников. Пассажиры, как и раньше, смогут купить билеты в пригородных кассах, а также с помощью билетопечатающих автоматов на вокзалах и остановочных пунктах. Доля отечественных овощей борщевого набора в крупных торговых сетях увеличилась до 90%, сообщили в ассоциации компаний омниканальной розничной торговли. Существенное снижение доли импорта по сравнению с прошлым годом зафиксировано по всей линейке – картофелю, свекле, моркови, луку и белокочанной капусте. Наиболее заметная динамика зафиксирована по картошке. За год доля импорта на полке сократилась почти вдвое и сейчас составляет не более 15-18% от общего ассортимента. Импорт поступает преимущественно из Египта, Белоруссии и Азербайджана. В продажах доля отечественного картофеля еще выше. В торговых сетях представлено до 20 товарных позиций картошки. Белый и красный, весовой и фасованный. В том числе картофель для варки, для жарки, йодированный и картофель бебим. В категориях свеклы, моркови и репчатого лука основной объем поставок тоже обеспечивают российские производители. Традиционные очные шествия бессмертного полка предварительно планируются в 37 регионах России. Онлайн-акция пройдет во всех субъектах федерации, а также за рубежом, сообщила руководитель исполкома «Бессмертный полк России» Наталья Шадрина. 6 мая завершился прием заявок на акцию «Бессмертный полк онлайн». Она пройдет во всех регионах России, а также за рубежом. Также будут и другие форматы, такие как «Стены памяти», «Бессмертный полк на транспорте», «Бессмертный полк на одежде», «Бессмертный полк в социальных сетях» и так далее. Поезда на сети РЖД 9 мая в полдень по местному времени дадут гудок победы. Этой традиции 81 год. Абсолютное большинство граждан России, 82% опрошенных, планируют праздновать 9 мая, говорится в исследовании ЦИОМ. Аналитики отмечают, что это на 3 процентных пункта меньше, чем в 2010 году. Не планируют отмечать День Победы только 15% респондентов. Еще 3% затруднились с ответом. Согласно опросу, с возрастом готовность праздновать 9 мая растет. Опрос проведен 17 апреля. В нем участвовали 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Каждый второй гражданин России намерен 9 мая выйти на парады, шествия и другие публичные мероприятия. Курс доллара на сегодня 74,62, а курс евро 87,89. На этом наш выпуск новостей завершен. Хороших, праздничных, теплых, весенних вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
2: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1. Время работы с 8 до 20 часов.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 8044. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
3: Только стильная мебель в «Мебель-Сити». Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов «Мебель-Сити». Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
4: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Кухня – это больше, чем мебель. Утром она встречает ароматным кофе, днем дарит энергию и настроение, а вечером расслабляет душевным ужином, приятными беседами и дружескими посиделками. Фабрика мебели «Собирайка». Мы делаем не просто кухни, мы создаем моменты. Собственное производство в Нововоронеже, промзона Восточная, 2D. Телефон 8-980-343-0004. Собирайка. Кухни, в которых живут эмоции.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
5: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
6: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: чай, кофе.
1: Уважаемые нововоронежцы, в связи с участившимися случаями мошенничеств, совершаемых посредством сотовой связи и сети интернет, отдел МВД России по городу Нововоронежу просит вас проявлять осторожность и внимательность. Не верьте неизвестным лицам, которые звонят вам, представляясь работниками банковских организаций, и сообщают о блокировке вашей карты и несанкционированном доступе к ней, требуя сообщить реквизиты карты и необходимые пароли. Опасайтесь заманчивых интернет-объявлений о продаже товаров по заниженным ценам с необходимостью предоплаты. Не верьте СМС-сообщениям и сообщениям в социальных сетях от ваших знакомых, родственников с просьбой перевода денег, так как они попали в беду. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей банковской карты. Не переводите деньги на неизвестные счета ни под какими предлогами. Запомните, как бы все правдоподобно ни выглядело, это мошенники.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Магазин «Тысяча мелочей» приглашает всех за покупками. В честь предстоящих праздников мы хотим порадовать вас скидками. В нашем широком ассортименте есть крупная и мелкая бытовая техника, посуда и кухонные принадлежности, мангалы, шампуры и другие товары для отдыха на природе и на даче, а также многое-многое другое. Приходите, ждем вас. Магазин «Тысяча мелочей». Мы находимся по адресу улица Курчатова, 1.

0: Время работы с 8 до 20 часов. В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
1: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
2: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
3: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: Реклама на радиопортал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: Тротуарная плитка, поребрик, бордюр, кирпич, газосиликатные блоки, цемент, строительные смеси, профильная труба, арматура, сетка, профлист, кровля, водосточная система, ОСБ-плита, комбикорм – все для сада и огорода, строительство домов под ключ с нашими материалами, пластиковые окна, офисные перегородки, остекление, уличная и внутренняя отделка балконов и лоджий, ремонт и изготовление москитных сеток. Полный комплект работ по ремонту ПВХ изделий. Качество проверено временем. Все это и многое другое вы можете найти по адресу город Нововоронеж, улица Советская, 110, где производятся гибочные работы.
3: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыров пекарни «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Президент России Владимир Путин направил поздравления по случаю 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне целому ряду лидеров стран постсоветского пространства. Как сообщает сайт Кремля, поздравления отправлены лидерам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Молдавии. Владимир Путин передал также слова искренней признательности ветеранам войны и труженикам тыла, пожелал им здоровья, бодрости духа и долголетия. Граждан Грузии и Молдавии российский лидер призвал сохранить память о событиях военных лет и передать новым поколениям добрые традиции дружбы и взаимопомощи, связывающие наши народы. Владимир Путин подчеркнул, в этот день воздается дань благодарности и уважения отцам и дедам, которые плечом к плечу трудились в тылу и сражались на фронте, приближая долгожданную победу над нацистскими захватчиками, ценой неисчислимых лишений и жертв. Регионам установят ограничения по объему льготных займов. В преддверии второго этапа распределения казначейских инфраструктурных кредитов власти готовят меры по донастройке данного механизма. В частности, планируется ограничить общую сумму, на которую сможет рассчитывать регион, лимитом в 10 миллиардов рублей. Предполагается, это позволит большему числу регионов воспользоваться льготными займами. С учетом того, что проекты отбираются в зависимости от объема привлеченных частных средств, сейчас шансы на получение кредита выше у крупных и инвестиционно привлекательных регионов. Ранее Минстрой подготовил проект постановления правительства, а также нацеленные на увеличение числа российских регионов, которые смогут получать кредиты. Данный документ конкретных лимитов не предполагает, отмечает лишь, что при распределении средств будут учитываться объем уже полученных субъектом России кредитов и стоимость заявленных проектов. Возвращение рынка труда к сбалансированному состоянию происходит медленно и неравномерно из-за недостаточно эффективного распределения рабочей силы. Как отмечает Центробанк, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, достигла минимальных значений со второго квартала 2023 года, а давление со стороны рынка труда на издержки компаний слабеет. При этом нехватка персонала сохраняется у части предприятий, в то время как отдельные работодатели не спешат высвобождать сотрудников, потому что в предыдущие периоды уже столкнулись с нехваткой рабочей силы и опасаются, что восстановить численность в дальнейшем будет сложно. Центробанк отмечает рост практики неполной занятости, особенно в металлургии, автопроме и строительстве. Там число частично занятых уже достигло максимумов со времен эпидемии коронавируса. При дальнейшем снижении темпов экономического роста высвобождение сотрудников лишь ускорится, так как компании просто не смогут держать в штате лишний персонал. Порядка 53,5 тысяч новых автомобилей глобальных брендов без учета китайских, белорусских и российских было продано в России за первые 4 месяца нынешнего года. Это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый популярный из марок, чьи автомобили поставляются в Россию неофициально, является Toyota, продажа новых машин которой в период с января по апрель превысила 9,5 тысяч экземпляров. Второе место заняла Mazda, без малого 8 тысяч экземпляров. Пятерку дополнили BMW, Volkswagen и Audi. Как отмечают эксперты, чаще всего среди глобальных марок россияне выбирают модели японских брендов. В тройку по популярности также вошли немецкие и корейские. Почти две трети автомобилей глобальных брендов, ввезенных в Россию, были произведены в Китае. Официальный курс американского доллара – 74 рубля 62 копейки. Курс единой европейской валюты – 87 рублей 89 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Будущим водителям стоит учесть, что с 12 мая в России вводятся новые правила проведения экзаменов на получение водительских удостоверений. Изменения коснутся сроков, в течение которых можно сдавать экзамены после автошколы, а также будут введены дополнительные запреты на использование электронных устройств во время тестирования. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте!
0: Автомобильные факты.
1: Итак, с 12 мая для тех, кто закончил автошколу, вводятся новые правила по сдаче экзаменов на права. Теперь, после того, как вы успешно сдаете теорию, вам дадут не более 60 дней, чтобы записаться на практический экзамен по вождению. Раньше на это отводилось полгода или 180 дней. А если за эти полгода вы так и не сдадите практику, то придется снова идти сдавать теорию. Еще одно важное изменение касается тех, кто попытается схитрить. Если на экзамене у вас найдут телефон, диктофон, камеру, либо другие какие-то, ну скажем так, помощники, то экзамен тут же для вас закончится. Результаты, разумеется, будут аннулированы. Раньше после такого можно было почти сразу записаться на новый экзамен, но теперь, если вас поймают на списывание, следующая попытка будет, возможно, не ранее, чем через год. Эксперты считают, что это правильно, так как люди будут лучше готовиться сами, а не надеяться на гаджеты. Кстати, теперь в классах, где сдают теорию, будут ставить камеры и микрофоны. Это сделано для того, чтобы все было, ну скажем так, честно. Во-первых, экзаменаторы смогут быстрее заметить, если кто-то пытается списать. Во-вторых, если вы считаете, что вас несправедливо, ну скажем так, завалили, то у вас будет доказательство, та самая запись, которая будет вестись во время экзамена. То же самое касается и сокращения срока пересдачи практики. Полгода это, конечно, многовато, а за это время можно вообще забыть, как водить. Так что теперь 60 дней это как раз то, что необходимо для того, чтобы не растерять навыки, а возможно даже и еще потренироваться.
0: Автомобильные факты.
1: Внедрение ряда нововведений, касающихся проведения экзаменов на право управления транспортным средством, запланировано на 1 марта следующего года. Основные изменения коснутся порядка предоставления медицинских документов кандидатами в водители. В соответствии с поправками к закону о безопасности дорожного движения, медицинские заключения, наличие или отсутствие

0: отсутствие противопоказаний к управлению транспортным средством будут формироваться теперь в электронном виде медицинскими организациями и вноситься в единый федеральный реестр. Взаимодействие между МВД и Минздравом по данному вопросу будет осуществляться посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия. Следовательно, кандидаты будут освобождены от необходимости предъявления бумажных медицинских справок при наличии их электронных аналогов в едином государственном реестре. Добавлю, что с 1 марта следующего года вводится обязательное оснащение экзаменационных посещений системами аудио- и видеорегистрации, обеспечивающими фиксацию теоретического экзамена в реальном времени и, разумеется, с сохранением всех данных с охватом рабочих мест экзаменатора и кандидатов, но об этом я уже чуть-чуть ранее рассказывал. С одной стороны, согласно той печальной статистике, о которой я уже просто устал кричать вам каждый раз, я, конечно же, поддерживаю данные нововведения, потому что, как мне кажется, кандидатов в водители необходимо готовить тщательнее. Слово «жестче» намеренно не употребляю, хотя хочется именно этого. Вполне логично, конечно, напрашивается еще и об изменении уровней ответственности за различные правонарушения, которые действительно могли бы стать заградительной мерой для каждого потенциально нарушающего правил дорожного движения водителя, чтобы, как говорится, неповадно было и самому, и остальным. Но это все лирика. Факты я только что до вас довел. Удачи!
1: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
5: Магазин «Жемчужина» приглашает в мир красоты и очарования. Рады представить широкий выбор одежды от элегантной до повседневной, а также роскошные наряды для выпускного. Размерный ряд от 42 до 56. Индивидуальный подход. Магазин «Жемчужина». Воплощаем ваши мечты. Улица Аленовская, 38, ТЦ «Панорама», первый этаж. Телефон 8-920-216-27-92.
6: Хотите заказать памятник, но не знаете где? Мастерская «Ритуал 36» на вокзальной 8Б предлагает весь спектр услуг по благоустройству захоронений. Укладка тротуарной плитки, мемориальные комплексы из гранита и, пожалуй, самый большой выбор памятников в Нововоронеже. Крупная компания, высокие гарантии. Ждем вас на вокзальной 8Б. Телефон 8-473-212-06-36. 8-473-212-06-36. 12-06-36.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу руководителя обособленного подразделения в городе Энергодар Запорожской области, ведущего инженера-сметчика, инженера первой категории, стропольщика, грузчика, такелажника, официанта, повара, оператора коптильной установки, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, водителя автомобиля, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 642 41 54 и 54 293.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. «Портал» — это твое радио, твоя музыка. Настроение.
1: Радиопортал.

0: Реклама на радио «Портал».
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Как давно вы ели настоящий вкусный сочный чебурек? Хрустящий. А вы пробовали чебурек с мраморной говядиной? А с моцареллой? Более 6 начинок в «Чебурекми». Заходи и попробуй сам.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон «Чебурекми». Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: В Нововоронеже 8 вечера.
1: Ощути музыку. Слушай весну. Слушай весну. Включи весну. Вместе с Радиопортал.

0: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья. Надеемся, что вы настроились на самую теплую, самую позитивную и веселую волну радиопортал. Прекрасный майский вечер, не правда ли?
1: Правда, правда. Прекрасный и шикарный добрый вечер, Нововоронеж. Привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. В студии Алексей Никитин.
0: Лана Вершинина.
1: А еще будут ваши приветы, будут поздравления, которые вы пришлете нам в мессенджер Макс и СМС на номер 8-999-405-49-45.
0: И мы точно знаем, что нас сегодня слушают в Краснодаре. Сергей нам передал привет и прислал фотографии, как он уже там отдыхает.
1: Вот так, решил ты сразу обособить, да, Краснодар.
0: Да, и могу сказать, что другой Сергей нас слушает в городе Пермь.
1: Так, еще в каких городах, друзья, пишите, нам интересно, присоединяйтесь к нам.
0: Да, если даже приветов нету, просто напишите, город пришлите, перекличку проведем.
1: Поднимаем настроение. Закрыть нужно окно, потому что уже какие-то жукашки-букашки полетели к нам. Ну, да?
0: Майский жук. Ты хотел, чтобы я принесла в студию майского жука? Ты загадал
1: так,
0: желание.
1: Где майский жук?
0: Я старалась, Алексей. Но, к сожалению, по пути мне встретились нежизнеспособные особи. В общем, они уже уставшие.
1: Уже или еще?
0: Они уже уставшие лежали на асфальте, а те, которые еще летали, я так не допрыгиваю.
1: Хорошо. То, что в пятницу вечером в 20:04 пока на асфальте лежат только жуки, уставшие от трудовой недели.

0: Отбрось все заботы, прием не ключи. Музыку слушай, не грусти, раздают позитив. Бесплатно берите, Лана Вершинина и Алексей Никитин.
1: Ну что, дорогие друзья, заказуха набирает обороты. Уже практически летняя, потому что жаркая, потому что майская, потому что шикарно.
2: Ну,
1: я
2: судя
1: уверен,
2: по температуре,
1: будет много
2: да,
1: сообщений.
2: Прям вот реально летняя погода. И такие замечательные, такие длинные праздники у нас наступили.
1: Ура! Ура! Отдыхаем, да, ура, отдыхаем. Каникулы. Номер для связи прежний. 839-405-4945. Это мессенджер Макс и это СМС. А еще сообщество ВКонтакте. Есть специальный пост. Нужен лайк и нужно ваше сообщение с музыкальным пожеланием.
2: Есть ваши уже сообщения, и мы их будем зачитывать. Яна нам пишет: «Добрый вечер, радиопортал и наши любимые радиоведущие. Передайте, пожалуйста, привет моему мужу Максу. Мы в гараже подготавливаем автомобиль к завтрашней выставке. Я пришиваю новую москитную сетку в палатку, а муж ремонтирует розетку прицепа. Муж, у тебя все получится, я в тебя верю», — говорит Яна. «Поставьте, пожалуйста, хорошую песню, чтобы нам лучше работалось».

0: Самые близкие, родные радиослушатели. Заказуха в прямом эфире в студии Алексей Никитин. Лана Вершинина. Номер для связи прежний. 839-405-4945. И у нас есть, кстати, праздники, которые можно и нужно отметить сегодня. Помимо всего прочего, поводы вам подкидываю. Международный день Красного Креста. День студенческой медицинской сестры. День перешагивания через ступеньку. День Белого Лотоса и именины, самое главное, сегодня празднуют Сергей, Марк, Василий и Ника. Ура, ура, ура!
1: Да, всех поздравляем. И если вам некого поздравить с днем рождения, поздравьте его с именинами. Это, да, это гораздо проще. Это чаще, больше дней в году бывает именинников. И у нас летит поздравление от очень-очень близких друзей. И знаешь, это так надо в стиле Чайфа. От старых друзей весточки нет. А здесь от старых друзей весточка есть. И поздравления с днем рождения летят Вовке Тулинову. Вова, желаем тебе творческих безумств. Пусть идеи бьют фонтаном. Вдохновение приходит в самый неожиданный момент. А все, что ты создаешь, удивляет даже тебя самого. Пой, как соловей. Мы еще помним, как звучит под гитару у костра твой ангельский голосок. Танцуй, как танцор диско. Люби Иринку и будь счастлив. Твои старые, но молодо выглядящие друзья Надя, Марина и Андрей.
0: Поздравляем с днем рождения. Песня специально была заказана.
1: Песня специально была заказана. Именинник оценит.

0: Радиопортал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.
2: Ну и поскольку мы уже футбольную тему затронули, спешу сообщить, друзья, совсем скоро, уже 17 мая, наш местный родной футбольный клуб «Атом» на своем поле будет принимать команду «Авангард М» из города Курск. 17 мая. Следите за подробностями во ВКонтакте на странице футбольного клуба «Атом» Нововоронеж и слушайте в прямом эфире «Радиопортал». Мы обязательно сообщим вам, во сколько будет матч.
3: И обязательно болеем за наши. Ну вот Александр нам написал: «Всех болельщиков «Факела» поздравляю с выходом в высшую лигу». Так что у нас очень-очень футбольно сегодня.
2: Футбольно Воронежская область. Классно, мы поддержим. Кстати, «Атом» из трех матчи, 3 победы. Это тоже классный результат.
3: Да, это вообще отличный результат.
2: А у нас здесь заказуха, друзья, на радиопортал на 103.1 FM, а также на сайте portalradio.ru. Привет и поздравления, и самое главное, диджей сегодняшнего вечера именно вы. 839-405-4945. Это не просто цифры, это волшебный номер для связи с нами.
3: Да, если вы наберете этот номер в своем телефоне, а потом наберете еще какое-нибудь поздравление, мы обязательно его прочитаем. И нам написал Сергей. Он пишет: «Здравствуйте, Радиопортал, с наступающим праздником 9 мая. Хочу поздравить весь Нововоронеж и всех, кто меня знает, с наступающим праздником 9 мая. И поставьте песню «День Победы».
2: Всех поздравляем
3: с наступающим праздником. Святая песня, святой день,
2: праздником.
3: Да, всех с этим праздником».

0: Реклама на радио Портал.
1: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи, люля-кебаб, люля с сыром, нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой ручной работы. Внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски три сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир – магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
2: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8 906 589 96 90.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Эти птицы поют для тебя. Это радость для тебя. Это весна вся твоя. Ощути музыку. Слушай весну. Вместе с «Радиопортал».
6: На всех интернет-пабликах Лана обсуждают обезьян. Обезьян обсуждают, да.
7: Лана обезьяна.
6: Лана обезьян, может быть, и так, если тебе так удобно. Обсуждают двух обезьян. Одна, значит, неудачно попала на рекламный щит, который висит в Новосибирске. Ну, орангутангу не повезло, убрали его. А вот обезьяна есть та, которая бережно возвращает посетителю зоопарка упавшие вниз туда вольер очки. У человека упали очки, опустили корзинку на веревочке, обезьяна взяла очки, положила и даже чуть-чуть сопроводила эту корзиночку.
7: Ой, какая забота.
6: Милота.
7: Милота и заботушка, потому что если ты обезьяну встречаешь в каком-нибудь там диком месте, возят туристические группы, например, да, но они живут очень свободно на природе, то очки обезьяны обязательно срывают с посетителей, кепки уносят, телефоны.
6: Мартышки очки.
7: Да, мартышки и очки, да. А я хотела немножечко другую тему вернуться к Дню Победы. И сказать, что же сегодня в Нововоронеже произошло. В канун Дня Победы в сквере 141-й стрелковой дивизии в Нововоронеже сегодня установили макет артиллерийской пушки образца 1942 года. ЗИС-3 оригинальными элементами стала завершающим элементом военно-патриотической экспозиции сквера наряду с состоящим там танком Т-60 и скульптурной композицией «Минометчики». Хочу сказать, что сегодня я уже там проходила, все посмотрела, да, все красиво, цветочки, веночки, то есть было празднично-торжественно, но на само мероприятие не попало. Ну, в общем, экспозиция, да, действительно, завтра можно сходить с детьми, посетить, возложить цветы, допустим, и что-то рассказать своим детям о Великой Отечественной войне. Вот.
6: Теперь к вашим сообщениям. Александр нам пишет: «Добрый вечер, а мы тут в Нововоронеже». Вот нас слушают и в Перми, как мы выяснили, где еще...
7: в Ростове. В Краснодаре.
6: Краснодаре, да.
7: Я
6: уверен, и в Ростове тоже.
7: Да, я думаю, в Ростове, да.
6: А это вот местные ребята. Ну, Воронежские. Всех с наступающим праздником Великой Победы, пишет Саша. Поставьте, пожалуйста, песню «Ключ на шее» группы «Кирсари». Привет всем самым стойким укротителям драконов.
8: Помнишь, мы были другими. Мир был огромным, а теперь он помещается в карман.

0: Позвони маме. Нет, не пиши. Просто позвони. И ключик старый на шнурке. Ты не теряй, храни.
1: Будь модным.

0: Ну что же, как хорошо закончилась песня «Позвони маме», и тут у нас такое доброе сообщение.
1: От мамы?
0: Не от мамы.
1: От папы? От кого?
0: От ребенка.
1: Так, посвященная маме.
0: Посвященная маме, да. Добрый вечер, хороший мальчик на Урале. Он очень сильно скучает по маме. И включите песню «Мамонтенка» про маму, он просит, пожалуйста. У этого мальчика скоро день рождения, а именно завтра день рождения. Ну, мы уже посчитали по-уральски, через полтора часа мальчик повзрослеет.
1: Ну, про «Мамонтенка» можем вот так, и почему нет, заказуха у нас.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Федеральная сеть оптово-розничного интернет-магазина автозапчастей All World Cars. Продажа автозапчастей по всей России, быстрая доставка и расширенная система лояльности. AWC – это цена и качество в кратчайшие сроки. Ждем вас на нашем сайте all-world-cars.com. Магазин, где цены еще в порядке.
4: Любишь мясо? Тогда слушай. В кафе «Привал» всегда свежее и аппетитное предложение. Невероятно сочный шашлык из свиной шеи. Люля-кебаб, люля с сыром. Нежнейший куриный шашлык и вкуснейший лагман с лапшой, ручной.

0: внимание! Кафе «Привал» расширяет ассортимент. Ваши любимые хачапури теперь с новыми вкусами. Хачапури по-аджарски. Хачапури по-аджарски 3 сыра. Хачапури с беконом и большой хачапури. Уалибах, в котором много сыра и удовольствия. Кафе «Привал». Поворот на Каменную Верховку. Ориентир магазин «Пятерочка». Закажи доставку по телефону 8 900 947 80 44. Привезем домой и на работу. Кафе «Привал». Вкусно, недорого и с доставкой.
1: Только стильная мебель в Мебель-Сити. Представляем широкий выбор. Гарантируем качество по приятным ценам. Кухни, диваны и кровати. Красиво, недорого и надежно. Сеть магазинов Мебель-Сити. Ваша уютная мечта в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 29Б. Торговый центр «Антарис», третий этаж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
3: А у нас зазвонил телефон. Кто говорит? Алло.
4: Добрый вечер, радиопортал. Алексей и его коллега, замечательная девчонка, которая ведет суперпрограмму.
5: Добрый вечер.
3: А мы сейчас познакомим тебя. Я узнал по голосу, это Леонид нам из Воронежа звонит, а напротив меня Лана Вершинина. Вот теперь вы и знакомы.
4: Лана Вершинина, Леонид Новиков, будем знакомы.
5: Очень приятно.
3: Как дела, Леонид? Что нового? Рассказывай. Давно мы не слышали твой классный, харизматичный голос.
4: Да вы что? Я, значит, сейчас расскажу вам. События были... начались они у меня как раз в 16:30, когда я услышал небольшой такой шум в Воронеже. Потом думал, что будут ли играть наша любимая команда «Факел» или нет. Но потом... Все прошло, все нормализовалось, потому что Россия непобедима, и всегда мы будем на первых местах в турнирной таблице нашего чемпионата первой лиги. Ну, надеюсь, что этот ничья нам тоже позволит занять первое место. Пока что мы боремся за первое место. На втором месте мы пока будем, если Родина нас обойдет. Вот. А так жизнь моя протекает ключом, как бьет ключом, но не по голове.
3: Это уже хорошо, Леонид, уже хорошо. Потому что,
4: ну, правильно. Я же работаю на заводе имени Дзержинского, тепловозремонтом нашим.
3: Так, а ты какие-то... Подожди, каска у тебя имеется, чтобы вот по башке ничего не прилетело? Или там
4: каска,
3: не прилетит?
4: Конечно, есть.
3: То, а каска
4: конечно, есть.
3: Есть.
4: С ключами я имею дело.
3: С ключами.
5: Главное, технику безопасности соблюдайте, Леонид.
3: Ну и чтобы конечно, ключи конечно, такие будем... были, которые вот действительно
4: ну
3: подходят и помогают.
4: Хочу поздравить всех вас с наступающим нашим святым праздником Победы. Завтра он состоится. На площади будет праздничный парад, так что все будет хорошо. Вот. И радиопортал будет всегда звучать в моем ухе, как я сейчас и делаю, потому что у меня онлайн-вещание суперское, чистое и качественное. Вот. Вам желаю удачного, легкого продолжения эфира. А также Лане хочу пожелать, чтобы она входила в свой коллектив и также харизматично, как и ты, вела эфиры. Ну и я думаю, что все у нее получится, а радиопортал будет всегда на первых местах в нашей Воронежской области, потому что, ну...
3: Во всем мире, давай во всем мире уже, Леонид.
4: Да, во всем мире. Эта музыка должна звучать, и эти диджеи, которые работают на радиопортал, должны претендовать на высокие рейтинговые места в хит-парадах ведущих.
3: Слушай, а какая будет музыка звучать у нас сейчас в рамках заказухи? Что послушаем?
4: А заказуха, если выполнит мою просьбу, диджей Сергеев и группа, которая, ну...
3: Когда-то называлась диджей МММ.
4: Диджей МММ, да, прозвучит на радиопортал песни «Факел чемпион».
3: Спасибо, Леонид,
5: спасибо большое, Леонид, да, за добрые слова.
4: Спасибо, Сланочка, и вам плавный привет от
5: спасибо.
4: Меня.
5: Спасибо.
4: Респект, уважуха, до новых встреч.
5: Будем держать марку.

0: пути. Лучше нас не найти. Радиопортал 103.1.
1: Слушай, ну спасибо Леониду за ностальгию. Леонид, это круто.
2: Да, Леонид, еще раз повторюсь, спасибо за хорошие, добрые слова. Постараемся им соответствовать. Я беру прям обязательства повышенные. Держим марку, равняемся на лучших ведущих. А, кстати, можно не только «Факел чемпион» петь, можно «Портал чемпион».
1: «Атом чемпион». Слушай, но эта песня в свое время была таким неофициальным гимном футбольного клуба «Факел». Затем прошло время, и сейчас неофициальный гимн – это «Сектор Газа».
2: Я из всей этой песни помню только финальную фразу.
1: Какую?
2: Атакуй, не атакуй.
1: Вот, о чем ты думаешь?
2: Все равно «Факел» чемпион.
1: Ладно, о чем ты думаешь?
2: Ни о чем, это я вот просто помню, говорю, в свои студенческие годы, вот помню этот слоган только. Не ходила на футбол, нет, не ходила.
1: Не ходила, а нет. «Атом»?
2: Нет, не ходила. А хотя не помню, ну, я была на нашем стадионе несколько лет назад, даже не помню, кто играл, но было интересно, знаешь, смотреть.
1: «Факел», ну, они самые поющие болельщики наши, воронежские, поют всем стадионам песню «Туман», «Сектор Газа». Видела видосы, вот, вирусятся в интернете везде, весь стадион в едином порыве поет «Туман»,
2: нет,
1: «Сектор Газа».
2: Нет, я не видела, я видела, что какие-то другие команды исполняют песню группы «Максим».
1: Да, это «Спартак», «Спартаковцы», да.
2: Ну, видишь, какой ты рьяный футбольный
1: А еще мне
2: болельщик.
1: Понравилось, вот было светлое Христово воскресенье, православное отмечали, да, совсем, можно сказать, не так давно. Болельщики, вот одна трибуна, допустим, западная и восточная, они полные, представь, полные, народу много. И с одной трибуны кричат «Христос воскресе!», а с другой отвечают «Воистину воскресе!». И все это громко, масштабно, ну просто до мурашек. Я даже сейчас рассказываю, и это очень интересно. Болеем за «Факел», друзья, болеем за «Атом», за футбол, но болеем в хорошем смысле этого слова.
2: Да, совершенно верно. А мы пока зачитываем ваши приветы и поздравления, которые прилетели к нам в «Макс». Надежда нам пишет: «Всем доброго вечера, особенно поселку Колодезный. Поздравляю всех с наступающим праздником. Желаю, конечно же, всем мира и добра. Передаю привет своей семье Поповых, мужу, детям, внуку. Хотелось бы услышать песню «Кукушка» в исполнении Полины Гагариной. Спасибо».

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
2: Эй, привет! Чебурекми предлагает отправиться в гастрономическое приключение. Тебя ждет линейка самых необычных вкусов привычного блюда. Мясные, рыбные, сырные и даже сладкие чебуреки. Выбери свой любимый вкус. Работаем ежедневно и без выходных.
3: Район Центрального рынка напротив Победы 3. Павильон Чебурекми. Номер для заказа 8-920-216-67-85. При заказе от 650 рублей доставка по городу бесплатная.
4: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
5: Ну что, друзья, успеваем ваши поздравления,
6: да,
5: прочитать.
6: Да, все, абсолютно все зачитаем, друзья, и все ваши музыкальные пожелания исполним, если они литературные и цензурные. Вот, к примеру, что-то у нас здесь попросили такое, что в эфире такое? Даже я не знаю, какие синонимы подобрать к этим словам.
5: У нас не хватило русских литературных красивых слов, поэтому мы поставим очень хорошую песню, не расстроится именинница. Радиопортал, добрый вечер, пишет Памела. Хотим поздравить с днем рождения Анну Першину. Пожелать ей крепкого здоровья и никогда не болеть с бодуна. Если что, у тебя есть мы, друзья, и всегда привезем пивка. Мы тебя очень любим. Сегодня мы опять в нашем любимом Монако. Спасибо, любимый радиопортал.
6: Иван нам пишет. Добрый вечер, Алексей Иланов. Всем-всем-всем укротителям огромный привет. Поставьте нам что-нибудь веселое, чтобы зарядиться энергией на вечер. Всех с наступающим праздником, Иван. Привет вам, укротителям. Еще раз огромный-огромный привет.
5: Марина нам пишет. Здравствуйте, радиопортал. Хочу поздравить всех с наступающим праздником, Днем Победы.
6: Поздравляем всех-всех-всех. Еще одно сообщение. Ульяна пишет. Привет из Галышовки. Вот, на правый берег Дона летит огромнейший привет. Моим родным и близким поставьте, пожалуйста, песню про Ялту и август. Ульяна, обязательно поставим, уже песня заряжена. Ну, еще есть у нас сообщение.
5: Успеваем. Сообщение от Сергея. А можно летчику песню подарить? А мы посмотрим. Если она цензурная, то вы ее обязательно услышите
6: песню
5: чуть позже.
6: Вадима Захарова «По облакам» просит Сергей. Да, будем принимать решение. Ну, а вы оставайтесь на любимой частоте. Радиопортал 103.1 FM. Друзья, слушайте нас также на сайте portalradio.ru. Так, как это делает Сергей.
5: Да,
6: Перми,
5: Сергей,
6: Леонид,
5: Перми.
6: В Воронеже и в Краснодаре.
5: Сергей в Краснодаре.
6: Сергей, всем-всем огромный-огромный привет и классного настроения.
5: Ну что же, друзья, майские праздники впереди, такой большой и прекрасный праздник, День Победы. Мы всех поздравляем, мы помним наших ветеранов, помним наших победителей. Давайте будем достойными потомками этого поколения наших дедушек и бабушек.
6: Всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
5: Лана Вершинина.
6: Пока, до новых встреч в эфире.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36 00523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: В Воронеж за мебелью больше ехать не надо. Распродажа в мебельном магазине «Квартал». Скидки до 50% на прошлогоднюю коллекцию. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса. Большой выбор новинок. Кухни, спальни, гостиные, прихожие и, конечно, мягкая мебель. Внимание! Найдете дешевле, вернем разницу. Запомнили? Заводской проезд 6Б. Ты мебель выбирать устал? Спеши скорее к нам в «Квартал».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.